бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ромашка – один из самых распространенных и любимых в мире цветков. С ней не связано ни одного негативного поверья или традиции. Сегодня ромашки. В наши дни существует примерно 70 видов ромашек, которые имеют довольно сильные отличия. Самым распространенным видом является ромашка аптечная. Это та самая ромашка-ромашка. Она растет практически везде и с каждым годом. Ее ареал значительно увеличивается, поскольку ромашки размножаются самосевом. Однако даже в России есть места, где ромашки вообще не растут. Это крайний север и нижнее Поволжье. Название «ромашка» пришло из Польши, где ее называли «романой», то есть римским цветком. По-гречески «ромашка леокантеум», что значит «белый цветок». В России ромашку называли также «белюшкой», «солнечником», «невесточкой» и «ворожкой». Последнее связано с тем, что на ромашках гадают. Ромашка – широко известное медицинское растение. Гиппократ советовал употреблять ее при судорогах и сильных болях еще в V веке до нашей эры. А в первом столетии римский писатель Плиний Старший писал, что из ромашки можно готовить не только обычные лекарства, но и противоядие от змеиных укусов. Кстати, недавнее исследование – ромашка действительно работает при бессоннице. Лучше пить не снотворное, а отвар ромашки. Аптечная ромашка размножается исключительно семенами. У одного цветка может быть до 5000 семян. На одном гектаре ромашка может производить до 100 килограммов семян. Свежее эфирное масло ромашки зеленого или синего цвета. Когда-то им красили фарфоровую посуду в синий цвет. Тибетские монахи изготавливали из цветов ромашки омолаживающий эликсир. Напиток пили перед сном, на утро процедуру повторяли, слегка изменяя состав настойки. Монахи делали эликсир на определенное число приемов, а курс лечения повторялся каждые 5 лет. У славянских народов ромашка символизирует добро, побеждающее зло. Считается, что ромашка сглаживает конфликты в доме и примиряет людей, очищая их разум. И что на первом месте? У большинства ромашек нечетное количество лепестков, поэтому традиционное гадание «любит-не любит» чаще всего заканчивается на положительном ответе.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июля 1924 года родилась Татьяна Леознова, режиссер культового шпионского хита «17 мгновений весны», пронзительной мелодрамы «Три тополя на Плющихе» и лирической музыкальной комедии «Карнавал». За жесткость на съемках коллеги прозвали знаменитую женщину-режиссера «Железной леди», но в жизни она была душевным и ранимым человеком. Семьи у нее не было, но была приемная дочь, которая была рядом до последних дней режиссера. Картину «Карнавал» Леознова называла самой личностной, а историю героини Ирины Муравьевой похожей на свою собственную. На создание фильма «Три тополя на Плющихе» режиссера вдохновила песня Пахмутовой «Нежность». Фильм получил первую премию на международном фестивале в Аргентине за реальное отображение событий человеческой жизни и супружескую верность. В фильме «17 мгновений весны» Леознова добавила трогательный сюжет, которого не было в романе Юлиана Семенова. Это встреча Штирлица с женой в кафе. О подобных встречах ей рассказывали сами реальные разведчики.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она, конечно, изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри полая, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видом. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросить, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
5: Здравствуйте. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщается от регулятора, пишет «Вечерняя Москва». Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника 21 июля погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы включительно. В выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Суледы Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа Orphan Juice, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Шиногигант Bridgestone, похоже, решил разорить шиномонтажки. Японские инженеры представили концепт вечных безвоздушных шин Air Free. Они буквально способны пережить сам автомобиль. Инженеры шли к этому моменту целых 18 лет. В новинке вообще нет воздуха. Колесо состоит из изогнутых спиц из термопластичной смолы. Сверху натянут тонкий слой протектора. Эту конструкцию физически невозможно проколоть или порезать. Гвозди, битое стекло и острая арматура и абсолютно не страшны. Водителю больше не нужна запаска в багажнике и регулярные проверки давления. Bridgestone планирует продавать эти колеса по подписке. По сути, автовладелец покупает один комплект на всю жизнь. Когда протектор стирается, специальный робот в сервисе просто наплавляет новый слой резины на старый каркас. Первую партию вечных колес уже запустили в Японии. И здесь есть забавный нюанс. Пока технологии позволяют использовать их только на малых скоростях. Сейчас шины тестируют на беспилотных электрошаттлах для пенсионеров. Они разгоняются всего до 20 км в час. Зато эти же наработки уже используют для создания колес к луноходу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 июля 1917 года в Германии зарегистрировали торговую марку BMW. Ее история началась раньше, в Мюнхене в 1913-м. Инженер Карл Фридрих Рапп основал производство авиадвигателей. Тогда же Густав Отто, сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Отто, создал свою компанию. Первую мировую войну резко вырос спрос на такие моторы, и две компании объединились в предприятие под названием «Баварские авиационные заводы». А в 1917-м переименовали его в «Баварские моторные заводы», сокращенно БМВ. Тогда же появилась и эмблема – круг, разделенный на четыре части – белые и голубые. Это цвета герба и флага Баварии. Долго считалось, что рисунок символизирует вращающийся пропеллер на фоне неба. Но на самом деле БМВ просто использовал этот образ в рекламе авиадвигателей в 1929-м. Логотип был наложен на изображение самолета с пропеллером.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Ругательства могут быть полезны для здоровья и способствуют концентрации внимания. Это выяснили британские ученые. Они утверждают, что использование нецензурных слов помогает человеку сосредоточиться, почувствовать себя увереннее, преодолеть комплексы и приложить больше усилий при выполнении силовых нормативов и тестов на выносливость. В процессе эксперимента участников разделили на две группы и предложили им отжиматься от стула. Первых при этом попросили раз в 2 секунды повторять выбор имя ругательное слово, а вторых говорить нейтральный термин с той же периодичностью. Люди из первой группы показали лучшие результаты. Так что ругательство, по мнению ученых, можно считать одним из самых легкодоступных инструментов, позволяющих быстро повысить свою производительность. Исследователи намерены пойти дальше и выяснить, как нецензурная лексика влияет на публичные выступления и поведение при романтическом знакомстве, то есть в ситуациях, когда люди склонны колебаться или сомневаться в себе.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает Lada Granta. В тройке лидеров Havail Jolion и новый кроссовер Tenna T7. Далее идет Lada Vesta, которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник Tenna T4L. Укрепляют позиции Lada Iskra и Niva Travel. Также в десятке лидеров Geely Manjaro, BelGX 50 Plus и Chang'an Uni S. Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 27-29. На Радио СИ новости и Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. Плановый ремонт и нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным ЦБ, в марте увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, сообщает сайт регулятора, пишет «Вечерняя Москва». Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещание с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО, в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов, пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях, пишет «Комсомольская правда». Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы, включая включительно в выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Femme Like You», «Соле де Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа «Orphan Juice», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 27-29.
2: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Парацельс.
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте «Наш медицинский центр Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 21 июля, в центре плюс 19. За окном солнечное и многообещающее утро. И да, к нам возвращается сухая солнечная часть этого лета. Днем до плюс 29 и без существенных осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Он и она.
11: Гармония любви.
10: Он, она и...
11: Гармония семьи.
12: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
13: Гармония.
14: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
15: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик «Пикник Биг». 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. В основном движение свободное. Но появляются первые затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы. Ну а самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
16: Радио Си 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Прекрасное утро. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем до плюс 29. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки. День фантазии, чрезмерных эмоций. Но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы. Отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы. День принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы. Возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы. Многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы. От вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги. Понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
0: Детали, конечно, очень и очень важны. Казалось бы, за окном прекрасное, солнечное летнее утро, в центре города уже плюс 20. Но некоторые, стоя перед зеркалом, называют себя слишком отекшим, слишком опухшим. Что совсем с этим делать, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7.22 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Сегодня настоящая жара до плюс 29. И самое главное, сегодня обойдемся без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева. Попробуем не испортить себе настроение с самого утра.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
0: Вы попробуйте с утра сказать тому, кто перед зеркалом считает себя слишком отекшим, что нужно при этом беречь нервы. А нервы вообще-то нужно беречь. Хорошего дня вам на Радио Си.
4: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».
7: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На радио Си музыкальные новинки на часах 7.29 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем до плюс 29. А сейчас на радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов. В области работают 8 пунктов временного размещения. С подтопленных территорий эвакуированы более 400 человек, сообщает телеграм-канал «База». Между тем, синоптики обещают уход циклонов и ливней. В ближайшее время погоду будет определять антициклон. Осадки прекратятся, но кратковременные дожди по области возможны. Также в регион идет жара, сначала до плюс 28, выходные и до плюс 30 градусов, обещает Росгидромет. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции из-за отравления российских туристов в отеле в Аланье. СМИ ранее написали о том, что заболели более десятка российских туристов. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, пишет «Вечерняя Москва». Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство новостей «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуры заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступала. Людмила Гусева, радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 27-29. В Краснотурьинске плюс 27-29. В Новоуральске плюс 24-26. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Все» с вами. Доброе утро. Хорошего солнечного, теплого и сухого вторника. На часах 7.37 в центре плюс 20. Сегодня 21 июля отмечается День нездоровой пищи. Кто придумал такое понятие? И какое очень вкусное блюдо считается сердечным приступом на тарелке? Узнаем минут через 5 на радио «Все».
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Сегодня в Кировском сыр российский «Казмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: На радио «Все» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И еще собирается много транспорта на Шевской, Бакинской, Мясаров, Донбасской, от Тепличной до машиностроителей. Самая загруженная магистраль – Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
8: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. 7.44 в Ахтубинске, в центре города плюс 20. Сегодня сухой солнечный вторник и до плюс 29. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю спонсора выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 20. Что ожидают от ювелирной выставки «Тонкие грани», которая пройдет в Екатеринбурге? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. И еще узнаем, почему премьера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31.07.2026 года.
9: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM, 8.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 29. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро! В нескольких регионах России ночью объявили ракетную опасность. В частности, в Калужской, Ростовской, Волгоградской областях, Саратовской, Самарской, на Ставрополье. Предупредили местные губернаторы, региональные МЧС и РСЧС. Жителям рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Под ракетные удары попали Белгород и Белгородская область. Об этом сообщил оперштаб региона. По предварительным данным, сегодня там никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы устанавливают последствия атаки. Также в стране перестали работать некоторые аэропорты. Еще один европейский лидер заявил о том, что не видит угрозы Евросоюзу от России. Это президент Хорватии Зоран Миланович. Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят, цитирует Миланович агентство ТАСС. Загребу не следует участвовать в действиях так называемой коалиции желающих, поскольку это лишь создает условия для психологической подготовки к войне с Россией, отметил хорватский президент. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов. Дожди почти не прекращаются с начала июня. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой Атлантического циклона и сформировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Первоуральск, Ревда. В Каменске-Уральском затопило единственный роддом, сообщает телеграм-канал «База». В области работают 8 пунктов временного размещения. В них живут 86 человек, в том числе более 30 детей. С потопленных территорий эвакуировано более 400 человек. 89 соглашений будут подписаны по итогам ювелирной выставки «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Российские байеры готовят к заключению 40 договоров о сотрудничестве с 23 брендами. Зарубежные обсуждают детали 49 соглашений. Прямо на выставке представители российских мультибрендовых торговых пространств совершили 10 закупок, чтобы уже вводить в ассортимент новые изделия. Выставка ювелирного искусства и бижутерии проходила в Екатеринбурге с 15 и 16 июля. Организовал ее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В выставке принимали участие байеры из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Показ главной мировой премьеры лета фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России пока под вопросом. Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на представителей кинозалов столицы. В Минкультуру России заявили, что заявка на прокатное удостоверение для «Одиссеи» не поступала, пишет агентство ТАСС. Напомню, мировая премьера картины прошла 6 июля в Лондоне. В широкий прокат она вышла 17 числа. Сюжет рассказывает о царе Итаке Одиссее, который после Троянской войны пытается вернуться домой к своей жене Пенелопе. «Одиссея» играет Мэтт Дэймон. В картине целая плеяда голливудских звезд и масштабные съемки. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.

0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата-печка». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня будет сухо, солнечно и тепло. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду и плюс 27-29.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
2: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
2: Иногда счастье звучит именно так.
1: «Злата-печка». Вкус, который собирает вместе.
3: Адреса на сайте златопечка.ру.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас есть особенная минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 21 июля, и сегодня к нам возвращается сухая летняя погода, наконец-то. Плюс 21 градус сейчас, днем до плюс 29. Минут через 10 на Радио Си узнаем, что такого космического есть в самой обычной малине. Поговорим даже об этом, а еще поиграем в день рождения каждый день, а там у нас сертификат в сеть пиццерий. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженое. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
8: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Космонавтов в районе ЕКАДа. Самые загруженные магистрали Космонавтов из центра Токарей в направлении Кирова.
9: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты. 8.21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 на Радио Си. Начинается игра. День рождения. Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 23-го. Сентября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 23 сентября. Если это ваш день рождения, пробуйте, дозванивайтесь. Телефон Радио Си 235-103.7 в игре 23 сентября. А сейчас на Радио Си Катя Григорьева расскажет, что такого сладенького из космоса попало прямо в малину.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
0: Эти пазлы, эти загадки нам еще разгадывать и разгадывать. В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 21. Сегодня днем будет без существенных осадков и до плюс 29. Жаркое, сухое лето к нам возвращается. Радио Си с вами. Доброе утро.
4: Реклама.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Как сэкономить на покупке авто?
15: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 31.07.2026 года.
17: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио Си. Draining colors into black and white.

0: радио. С вами доброе утро. На часах 8:28 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас быстрее всех дозвонился Паутов Андрей. Андрей, вы ждали сухую солнечную погоду?
1: Конечно.
0: У вас планы какие-то
1: я
0: есть? Я
1: очень рад. Конечно, дача в первую очередь.
0: Так, а еще, кроме дачи?
1: Там благоустройство дачи, кроме дачи.
0: Как у вас урожай? От наводнений не пострадал?
1: Нет, у нас там высокая местность, не пострадал. Все убежало.
0: Повезло так повезло. Конечно. Еще везет. Даже в это прекрасное солнечное утро вторника дозвонились быстрее всех на радио Си. Надеюсь, пиццу любите?
1: Пиццу. Дети любят.
0: Тогда будете угощать. По поводу вашего внеурочного дня рождения вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Ой, спасибо большое, Папа Джонс. Дети будут рады. Всего доброго, до свидания. Вам. Хорошей погоды.
0: Спасибо.
1: Хорошего настроения.
0: Спасибо.
1: Привет Екатеринбургу.
0: И вам тоже огромный привет.
2: Спасибо огромное. Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день, особенно с такими вкусными призами, мы играть, конечно же, любим, делаем это регулярно, и завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости, и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Доброе утро. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев. Эвакуация пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения. Между тем, проливные дожди наконец уходят с территории Среднего Урала. Сегодня и завтра в Екатеринбурге по области ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди. Они возможны также в пятницу и субботу. В воскресенье и понедельник Росгидромет обещают сухую жару и до плюс 32. ФИФА проведет расследование поведения сборной Аргентины после проигрыша испанцам в финале Мундиаля, сообщает Sky Sports. Несколько аргентинских футболистов напали на соперников после матча, а также повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки. Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 21 и продолжает теплеть. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском тоже плюс 27-29. В Асбесте в Полевском плюс 25-27.
3: Реклама.
5: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 21 июля. В Эхтеморге без 29, в центре плюс 22. Представьте, что вы открываете дверь, а там что-то неизвестное, неизведанное. Что бы вы при этом сказали? И что сказал первый человек, который открыл дверь и вышел на Луну? Об этом минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31.07.2026 года.
3: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. За последние полчаса добавилось пробок. Большие пробки на космонавтов из центра. В Верхотурском проезде и на космонавтов из центра. На Халтурина и Токарей пробка от Аполихинской до Крауля. На Серафим Дерябиной и Токарей от Волоградской до Крауля. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Токарей как в сторону Кирова, так и в направлении Репина. Репина загружена в центр.
1: Реклама.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио «Вести» с вами. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 22. А днем в основном из осадков и до плюс 29. Ну а прямо сейчас на Радио «Вести» нас ждет история про первого человека на Луне. Спонсор всемирной истории на Радио «Вести» ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс — его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
4: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами на часах 8.56. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Проливные дожди уходят с территории Урала. Об этом на Радио Оси в новостях через пару минут. И еще узнаем, какой сейчас уровень реки Туры в районе Туринска. Ну и с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге в центре +23, днем до +29. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Подготовка нового обмена пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Стороны утверждают списки, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские. Об этом сообщило агентство ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что это будет очень значимый обмен. Точные сроки намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренности. За каждым именем в списках семьи в тревожном ожидании и надежде на скорейшее возвращение родных и близких, отметила омбудсмен. Также она призналась в том, что ее телефон постоянно переполнен сообщениями с вопросами о том, попали ли в списки на обмен мужья и дети заявителей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди наконец уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди, сообщает сайт Урал-Гидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до +30 градусов. В воскресенье, в понедельник Росгидромет обещает сухую жару и до +32. Начало августа пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым, с дневной температурой примерно +25. В аэропорту Екатеринбурга с сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А, где откроют дополнительную входную группу. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом, пояснили в пресс-службе воздушной авиагавани. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Они будут напротив терминала А. Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля, сообщает издание Sky Sports. Напомню, Аргентина проиграла Испании 0-1. После финального свистка аргентинский футболист Передес схватил за шею испанца Эрика Гарсию, уложил на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев Родри, а тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга +23. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду и +27-29.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 21 июля, в центре плюс 23, днем до плюс 29. На часах 9.10, минут через 5 на Радио Си будет гороскоп. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться строго проверенного способа. В чем они не доверяют современным технологиям? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Вот каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. В чем же они не доверяют современным технологиям? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
5: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на космонавтов из центра перед железнодорожной эстакадой. На Челюскинцев от братьев Быковых до проспекта Космонавтов. На Серафим Дерябина и Токари от Бардина до Крауля. На Халтурина и Токари от Ополихинской до Крауля. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали космонавтов из центра. Челюскинцев в направлении к ЖД вокзалу. И Токари загружена как в сторону Репина, так и в сторону Кирова.
3: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос сегодня вот такой. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа, в чем они не доверяют современным технологиям. Каждый пятый из нас. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: А у нас такой вариант. Может быть, считать на калькуляторе?
0: То есть кто-то по старинке, да? Считает на калькуляторе?
1: Да. Ну, вместо там таблицы, Excel, формулы, да?
0: То есть по старинке есть калькулятор, как отдельный гаджет, устройство?
1: Да, да.
0: Ну нет, пока нет. Не угадали. Еще звоните, спасибо. Тут доверяй, не доверяй. Результат будет такой же, как и с современными технологиями в калькуляторе. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: У меня два варианта. Можно предложить?
0: Конечно, давайте.
2: Первый вариант – это хранить на личные деньги дома, а не доверять каким-то вот этим электронным и банкам.
0: Этим карточкам вашим, да?
2: Да.
0: Так, а второй?
2: Второй вариант – тяпать, возможно, пельмени самим. Не доверять покупным пельменям и технологиям, по которым производятся полуфабрикаты. Может быть, не только пельмени, котлеты там, вот что-то вот такое.
0: Дома все делают, да? Из свежих продуктов. Красота какая. Но, к сожалению, тоже нет. Тоже мимо.
2: Спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. У нас, видите, тут лишь каждый пятый считает, что нужно по старинке это делать. А большинство все-таки уже современными технологиями дружит. Радио Си, алло.
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: Мне кажется, это покупка электронных билетов.
0: Электронные билеты покупают как, больше, меньше?
3: Ну, то есть современные молодые люди покупают билеты, получается, электронно, а более возрастные привыкли покупать, ехать на вокзал.
0: Чтобы в руках подержать квиточек, да?
3: Да.
0: Есть и такое тоже. Технологии, про которые мы говорим, они, можно сказать, приходят каждый дом. Такую подсказку вам дам.
3: Хорошо, подумаем.
0: Еще думайте, звоните. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляется идея, набирайте обязательно. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, если хотите о чем-то договориться, готовьтесь заранее. Путанная или многословная речь может все испортить. Тельцы, могут возникнуть ситуации, в которых потребуется отстаивание личных границ. Не вступайте в споры со старшими по возрасту или по положению. Близнецы, могут подняться неприятные темы в разговорах с близкими или с непосредственными начальниками. Это день споров и обид. Раки, день фантазии и чрезмерных эмоций, но вы можете придумать что-то действительно стоящее на будущее. Львы, отложите важные дела. Вряд ли ваши партнеры будут находиться в адекватном состоянии. Девы, день принесет сразу несколько возможностей помириться или хотя бы наладить диалог. Не отказывайтесь от этих шагов. Весы, возможны сомнения и колебания. Какой-то разговор пока еще рано считать закрытым. Придется продолжать. Скорпионы, многие вопросы решатся неожиданным способом. Не отказывайтесь от смелых и нестандартных вариантов. Стрельцы, от вас потребуют очень конкретных шагов или четкой позиции. Придется брать на себя риск выбора, иначе вам перестанут доверять. Козероги,

0: понадобится четкое следование правилам и формальностям, даже если это будет не совсем выгодно для вас. Водолеи. Хороший день для обращения в официальные инстанции, но вам придется взять на себя роль старшего. Рыбы. День работы с документами и составления конкретных планов на будущее. Будьте внимательны к деталям.
1: Детали, конечно же, очень важны. За окном прекрасное солнечное утро, казалось бы, но некоторые, стоя перед зеркалом, называют себя слишком отекшим, слишком опухшим. Что совсем с этим делать, узнаем минут через пять на радио Си.

0: Радио СИ. Золотые хиты на часах 9.26. В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. А прямо сейчас на Радио СИ с нами Катя Григорьева о том, как не испортить себе настроение с самого утра.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
0: И лишний раз портить себе настроение с утра вообще не стоит. Радио СИ с вами. Доброго вам утра и хорошего вторника.
4: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе Калининец. ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города. 12+.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 9:32. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио С. Только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. Только каждый пятый из нас. В чем они не доверяют современным технологиям? Технологии, которые приходят буквально в каждый дом. Телефон Радио С 235-103-7. Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Подскажите, правильно ли будет... Каждый дом приходит у нас счет за коммунальные платежи. И некоторые люди считают, что им лучше заплатить их наличными через кассу, например, единый расчетный
0: центр. Ой, как сложно все. Нет, у нас именно технологии приходят в каждый дом, а не квитанции. Вот подсказка была про технологии, которые приходят. Мы же про технологии говорим. Кто-то доверяет, а кто-то нет.
1: Современные технологии подразумевают.
0: Но вы все-таки настаиваете на коммунальных платежах, да? Но все-таки у нас речь нет ни про коммунальные платежи, ни про их оплату. Если не про это, то про что сегодня мы говорим? Радио С, алло.
2: А может, тогда, может, что-то с пылесосом связано, с роботом?
0: А что там?
2: Ну, не доверяют. Лучше самому полы помыть.
0: У вас, кстати, какой?
2: Редман.
0: Ну, в смысле, робот-пылесос у вас или старенький, ручной?
2: Нет, робот-пылесос.
0: То есть уже руками не пылесосите сами?
2: Ну, практически нет. Ну, бывает, потому что у меня кошка и много шерсти, поэтому мы включаем робот-пылесос.
0: Слушайте, вот когда домашнее животное...
2: Ну, в итоге все равно полы моем руками.
0: А моющий пылесос же еще есть.
2: Ну, да, робот-пылесос тоже моющий.
0: Есть. Так вот, да, оказывается, каждый пятый из нас не доверяет роботам-пылесосам и пылесосит вручную старым проверенным способом. Да, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Ура, ура.
0: Как вас зовут?
2: Марина.
0: Марина, вот большинство уже полностью перешли на роботы-пылесосы. Не доверяют, потому что углы там могут как-то пропустить, да?
2: Да, конечно.
0: У вас как, под диваны?
2: Проходит нормально.
0: Ага, не застревает?
2: Ну, бывает, бывает.
0: А как у вас, кстати, кошка взаимодействует с роботом-пылесосом?
2: А вы знаете, сначала напугалась, а потом ничего, привыкла.
0: Не катается на нем?
2: Нет, не катается, но пока лежит,
0: вас
2: даже
0: дома
2: не
0: нет.
2: Встает.
0: Марина, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио С. Получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: Спасибо большое. А я Марина Алферова, Сторожинкинского района, угадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио С. Будем разгадывать завтра с 9 до 10. Сейчас на Радио С новости. Людмила Гусева.
3: Доброе утро. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период, на осень. Это сделано для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом, говорится в июльском докладе Банка России, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ситуация с наличием бензина в Свердловской области остается сложной. Он есть не везде и не всегда. Цена литра 92-го бензина варьируется от 63 рублей до 110. 95-го от 68 до 130 рублей за литр. Цена дизтоплива от 80 до 130, пишет «Комсомольская правда». Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда, канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Легенда». В частности, у автомобиля новый двигатель 1,8 литра и первая в истории машины подушка безопасности водителя, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио С.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду и плюс 27-29. В Краснотурьинске тоже плюс 27-29. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 25-27. В Новоуральске плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами, в Екатеринбурге без 20.10, и буквально минут 5 назад на Радио ИСИ мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про современные технологии, которые буквально приходят в каждый дом, и только каждый пятый из нас в этом вопросе считает, что нужно придерживаться старого проверенного способа. И речь шла про пылесосы. Про роботы-пылесосы, оказывается, большинство уже полностью на них перешли, но даже если есть такое устройство дома, каждый пятый из нас пылесосит ручным пылесосом. Новый невероятный вопрос на Радио ИСИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Калинка, еды нам привези-ка.
13: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28. Ипанов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
1: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Серафим Дерябиной Токарей от Бардина до Крауля. На Халтуриной Токарей от Аполихинской до Крауля. На Репина в Верхсетском бульваре и Кирова от Малышева до Токарей. На Космонавтов от Индустрии до улицы Полевой. И еще пробка на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов из центра, Токарей загружена в сторону Кирова и загружена в сторону Репина.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200. Радио «Си». 103.7 FM.

0: на радио Си «Дождь», вот в таком исполнении Мариуса и Джулии. Сегодня у нас дожди только в таком исполнении, в основном будет без существенных осадков и до плюс 29. На часах 9:47, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня отмечается День вредной еды. Сразу понятно, как такой праздник отмечать. А какое блюдо называют буквально сердечным приступом на тарелке, узнаем на Радио Си прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Ди Лелио. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: такой прекрасный солнечный день, как сегодня, явно не стоит просыпать, даже если у вас сегодня выходной. Есть и такие люди, конечно. 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Как обстановка с бензином в Свердловской области? Об этом на радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, с кем перепутали Мэтта Дэймона, знаменитого голливудского актера. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте форум.дефисформа.

0: Фабрики. Твое греческое настроение.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля – «Симфония в парке». 23 и 24 июля – «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: 103.7 FM. Радио Си.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 24. Сегодня днем до плюс 29. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплены более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, 3 дачных, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. Специалисты перевозят людей к месту работы и обратно. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхнеевинского Малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, в зоне паводка свердловские санврачи продезинфицировали 500 домов и привили от гепатита 3000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также обработаны более 260 частных скважин, более 470 выгребных ям. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, пишет «Новый день». В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге возможно падение деревьев из-за размытой почвы, предупредили в администрации. Из-за обильных осадков грунт размывается, корневые системы теряют опору, становятся неустойчивыми даже внешне здоровые деревья. Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию парка и убирают упавшие деревья. Но после каждого ливня число опасных участков только растет. Посетители призывают быть осторожными, обходить стороной сильно наклонившиеся деревья, при треске сверху срочно покинуть зону возможного падения, пишет «Новый день». Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период года, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ситуация с наличием бензина в Свердловской области остается сложной. Он есть не всегда и не везде. Цена литра 92-го бензина варьируется от 63 рублей за литр до 110, а Е95 стоит от 68 рублей до 130 за литр. Цена дистоплива в Екатеринбурге от 80 рублей до 130 за литр, пишет «Комсомольская правда». Голливудского актера Мэтта Дэймона перепутали с коллегой Брэдом Питтом на финале чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщает издание Page Six. Мэтт Дэймон в числе многих других звезд Голливуда посетил финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину. Комментатор телеканала Fox во время прямой трансляции принял Дэймона за Питта из-за неузнаваемой внешности. Брэд Питт тоже среди фанатов, сказал комментатор, но вскоре исправил ошибку и заявил, что не узнал звезду из-за бликов на экране. Впрочем, Брэд Питт тоже был на этом матче, который прошел в городе Ист-Реттерфорде в штате Нью-Джерси. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду и плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике Парацельс позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез.
5: Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня Парацельс.
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио ИСИ с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио ИСИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио ИСИ, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня вторник, 21 июля, и к нам возвращается сухая, жаркая погода. В центре города плюс 24 градуса, днем до плюс 29 и в основном без осадков. Почему наша Вселенная оказалась сладкой? В каких именно местах? И что космического есть у самой обычной малины? Об этом минут через 10 на Радио ИСИ.
1: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. Три сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио «Все с вами» на часах 10.18 в центре Екатеринбурга, пока плюс 24 градуса, ну а днем до плюс 29. Жаркая, солнечная, сухая погода к нам вернулась. А прямо сейчас на Радио «Все» с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе, углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
0: И в следующий раз, поедая садовую малину, будем чувствовать себя частью чего-то большого. Радуйся с вами. Хорошего вам вторника.

0: найти музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: радио ИСИ, группа 30 февраля с песней «Звезды в лужах». На часах 10:31, все к тому идет, что луж становится все меньше. К нам пришла сухая, солнечная, теплая погода. В центре Екатеринбурга плюс 25. Впереди Sixpence, Non The Rich с песней Kiss Me. А прямо сейчас на радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. В нескольких регионах России ночью и утром объявляли ракетную опасность, в частности, в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях. Дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире, там возник пожар, проводится эвакуация жильцов. Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Новых данных о пленных жителях региона нет, но остаются пропавшие без вести, их поиск продолжается. За последние сутки на Среднем Урале затопило еще больше 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. В некоторых районах вода продолжает прибывать. В ближайшие дни ожидается относительно сухая погода, в выходные в начале недели жара, со вторника 28 июля снова дожди и грозы. В аэропорту Екатеринбурга с сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А. Остановки автобусов у аэропорта временно переносят ближе к отелю «Азимут». Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском тоже плюс 27-29. В Асбесте в Полевском плюс 25-27.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители. Теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиру по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: На радио Си музыкальная новинка One Republic Need Your Love. 10 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25. Сегодня 21 июля. В истории развития человечества, в истории космонавтики это важный день, когда человек впервые вышел на Луну. Что при этом сказал Нил Армстронг, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.

0: драки твое греческое настроение.
1: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: На радио СИ парк Горького. 10 часов и 47 минут. В Екатеринбурге в цены города плюс 25. Сегодня днем до плюс 29. Сейчас на радио СИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си с вами, на часах 10.58. Какая мировая легенда в качестве хедлайнера приедет на День Екатеринбурга? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 11.02. На радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро! Все мирные жители Курской области, находившиеся в украинском плену, освобождены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Новых данных о пленных жителях региона нет, но остаются пропавшие без вести. Их поиск продолжается, пишет агентство ТАСС. Ранее Ландратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. Сказала, что переговоры на финальной стадии, но точные сроки не называются, чтобы избежать срыва договоренностей. Уровень реки Туры в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он выше на 1 сантиметр. Об этом сообщил накануне глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплены 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация людей пока не требуется, но подготовлен пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадала дождевого паводка Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет Урал-24. Между тем, проливные дожди наконец уходят с территории Свердловской области. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по региону ожидается погода без существенных осадков. В четверг кратковременные дожди, сообщает сайт Урал-Гидромета. В пятницу и субботу также возможны кратковременные осадки. Температура в выходные поднимется до плюс 30 градусов. В воскресенье и в понедельник Росгидромет обещает сухую жару и до плюс 32. Начало августа пока погодные интернет-ресурсы обещают в основном сухим и теплым, с дневной температурой примерно плюс 25. В аэропорту Екатеринбурга сегодняшнего дня временно закрывают вход в международный терминал. Вход в него будет через терминал А. Также попасть в аэропорт можно через отель «Азимут», который связан с вокзалом-переходом. Остановки автобусов у аэропорта временно перенесут ближе к отелю «Азимут». Они будут напротив терминала А. Изменения связаны с реконструкцией площади у Кольцова. В рамках проекта на ней появятся скамейки, качели, игровая зона для детей. Территорию также планируют озеленить. О сроках завершения работ пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда». «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
2: Реклама.

0: Ростовский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. И плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
4: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
4: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
4: А хорошие вечера хочется запомнить.
2: Адреса на сайте «златопечка.ру».
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

На Радио Си мы снова достали самые лучшие летние песни. Только что Крис Ри, Looking for the Summer, что означает «в поисках лета». Вот чем уральское лето хорошо, нужно всего-то немного подождать, потерпеть, и жаркая, сухая, солнечная погода к нам снова сама вернется. Сегодня 21 июля, вторник. Жаркое лето к нам возвращается, в центре города плюс 25. Наслаждаемся прекрасной летней погодой, строим грандиозные летние планы. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам!

0: В такие песни можно запросто влюбиться. So easy to fall in love. Это Оливия Дин на Радио Си. 11:21 в Екатеринбурге, в цене города плюс 26. Уже через минуту Secret Service и замечательный хит Ten O'Clock Postman.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева.

0: Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио СИ Калжиро с песней «Глядя на море» Фейса Ламер. 11:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26, и к нам возвращается пляжная погода, хотя море от нас далеко. Впереди Гарри Стайлс «As it was», а сейчас на радио СИ новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период, на осень. Это сделано для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом, говорится в июльском докладе Банка России, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ситуация с наличием бензина в Свердловской области остается сложной. Он есть не везде и не всегда. Цена литра 92-го бензина варьируется от 63 рублей до 110. 95-го от 68 до 130 рублей за литр. Цена дизтоплива от 80 до 130, пишет «Комсомольская правда». Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда, канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лада Нива Легенда». В частности, у автомобиля новый двигатель 1,8 литра и первая в истории машины подушка безопасности водителя, пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, Радио СИ.
0: В центре Екатеринбурга плюс 26 градусов. Сегодня в течение дня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду и плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» армия любовников. Без этих ребят сложно себе представить полностью картину музыки 90-х. Впереди у нас золотая коллекция радио «Си». Не то чтобы вся музыкальная палитра, но главные хиты разных десятилетий в этом выпуске обязательно будут представлены. Послушаем «Сию», «Unstoppable». Чуть раньше у нас «Erasure Always». Это как раз из 90-х. А откроет золотую коллекцию уже через минуту Фил Коллинз «Another Day in Paradise» на радио «Си».
1: Реклама. В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Золотая коллекция. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. На часах 11:57. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете «Радио ИСИ» на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На «Радио ИСИ» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами России, в частности, над Ростовской, Рязанской, Калужской областями, также в Подмосковье и в Крыму. Кроме того, беспилотники были уничтожены над Азовским и Черным морями, сообщили Минобороны. О последствиях налета ВСУ не говорится. Между тем, СМИ сообщают, что дрон врезался в многоквартирный жилой дом во Владимире. Возник пожар в здании, спасатели провели эвакуацию. По предварительным данным, люди не пострадали. В Ростовской области из-за атаки пострадали несколько районов. Дроны и ракеты уничтожили в Ростове-на-Дону и в 4 районах региона. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода уходит, например, из Ирбита, Кировграда, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, но поднимается в Верхнеевинском, Серове, Сысерском и Слобода-Туринском районах, пишет «Новый день», ссылаясь на МЧС. Всего в области сейчас затоплен 521 жилой дом, более 3100 приусадебных участков, 10 низководных мостов, ограничено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами. Сегодня может затопить несколько домов в Новой Ляле, 150 приусадебных участков в Новолялинском районе, а также один участок автотрассы Туринск, Урусово, Благовещенское, Кондрахино, пишет «Новый день». Между тем, в Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой из-за попадания в нее аммиака, открылись детсады, но работают по специальным требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Александр Маслов. Для гигиены используются влажные салфетки, антисептики, бумажные полотенца. Для приготовления еды используют только бутилированную воду. Вместо салатов и фруктов детям дают готовые соки. С сегодняшнего дня, 21 июля, детсады переводят на одноразовую посуду, пишет «Новый день». Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из отелей Алании. Ведомство просит у турецкой стороны официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Такое же письмо с просьбой предоставить информацию отправлено и в АТОР. СМИ сообщили ранее, что заболели более 10 российских туристов в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort and Spa. Врачи диагностировали у них бактериальную инфекцию. Также туристы жалуются на тараканов в отеле, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой, пишет «Вечерняя Москва». Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, купила трехкомнатную квартиру в Майами всего за $100. За такую номинальную сумму недвижимости ей продала родная дочь Алла Баратта. Так семья решила оптимизировать налоговую нагрузку. Маме композитора сейчас 92 года, сообщает Мэш. До этого такую же схему использовал Филипп Киркоров. Переоформил свою американскую недвижимость на детей, установив номинальную стоимость сделки в $100, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в среду без существенных осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что мистер Донос. Меня зовут Леонид Флипов, рад составить компанию всем в этот вторник, 21 июля на календаре, и далее на радио Си. Браво!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
9: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: 12.17, Делян Радио Сикалео, Байдан Вигоуа. Прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. Произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: жизни моей.
1: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Ева Поль нам дали на радио Си Зейн, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ОСЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
2: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 209 беспилотников ВСУ над 11 регионами. Кроме того, беспилотники уничтожены над Азовским и Черным морями. О последствиях налета ВСУ в Минобороны не сообщили. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода ушла из 40 домов Ирбита, но затопила 460 садов в Верхнеевинском и в Серове, пишут «Новый день», ссылаясь на МЧС. Между тем, в Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой, открылись детсады, но они работают по специальным требованиям Роспотребнадзора. Для приготовления еды используют только бутилированную воду, также садики переходят на одноразовую посуду. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции за отравление российских туристов в одном из пятизвездочных отелей в Алании. Ведомство просит турецкую сторону предоставить официальные данные в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санэпидемблагополучия. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: И погода на радио ВСИМ. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
3: Реклама.
5: Раньше переживали родители. Теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентством недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже, и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. А подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: С вами радио Сиена 103.7 FM. На часах 12.42 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Гаррит Гейтс и Ace of Base, Beautiful Life, и в самом начале Сандра.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
13: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте «Любимая кухня.рус». Акция действует до конца июля этого года.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Гаррет Гейтс. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «КСО» 18-784-718-9584.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: 103.7 FM. Радио Си. На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
7: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Тюмени сотрудники ФСБ и СКР предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промпредприятий Уральского федерального округа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь по сотрудникам спецподразделения ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали, пишет газета.ру. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина. Осенью 2024 года его на «Ладе Грант» остановил на одной из трасс инспектор ГАИ для проверки документов, выписал административный протокол о езде без полиса ОСАГО, хотя страховка была оформлена онлайн. Водителю был назначен штраф 500 рублей. Он не согласился с этим, дошел до Верховного суда. Тот установил, что страховой полис был, и это подтверждается данными страховой компании. В Свердловской области задержаны четверо курьеров, телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей. Сыну бизнесмена из Богдановича позвонил якобы сотрудник службы доставки маркетплейса. Тот ждал посылку и сообщил звонившему код из СМС. Далее мошенники 11 часов давили на юношу, заявили о взломе госуслуг, пугали оформлением кредитов и отправкой денег на нужды ВСУ. Под психологическим давлением молодой человек взял деньги из сейфа и привез Заречный, передал курьеру. По счастливому совпадению рядом в засаде в ожидании наркоторговцев сидели полицейские. Они задержали курьеров-мошенника, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых, пишет издание «Новый день». Сильная вспышка произошла этой ночью на Солнце, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Событие случилось в 1:25 по московскому времени. Вспышка длилась 16 минут. Накануне днем также были отмечены две сильные вспышки, достигшие предпоследнего уровня мощности М. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов А, Б, С, М и Х. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури, напоминает Москва, 24. Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Она отметила, что современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Но, например, и орфографический словарь русского языка также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». Лингвист подчеркивает, что язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
2: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
3: На радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня нас с вами ждут Стиви Вандер и Дайду Вайт Флэг, также Владимир Кузьмин и Тейлор Свифт, и в самом начале Роксет.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что из Стиви Вандер. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на радио «Си» Амаль Бенд.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Мульбенд, только что на Радио Си. На часах 1:30. Делен Радио Си, Крейг Дэвид. А прямо сейчас новости.
1: Добрый день. В Свердловской области дождевой паводок уходит из одних районов, но осложняет ситуацию в других. Так вода ушла из 40 домов Ирбита, но затопила 460 садов в Верхневинском и в Серове, пишет «Новый день», ссылаясь на МЧС. В Тюмени сотрудники ФСБ и СКР предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промпредприятий. Его готовил 60-летний житель Тюмени. Во время задержания он открыл огонь и был нейтрализован, пишет РИА Новости. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области, которому выписали штраф за отсутствие бумажного полиса, хотя онлайн-страховка оформлена была. ФИФА проведет расследование поведения сборной Аргентины после проигрыша испанцам в финале Мундиаля. Несколько аргентинских футболистов напали на соперников, а также повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 25, завтра в среду без существенных осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Ван Атак. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Шуга Бэйбс, еще Пол Маккартни и в самом начале Фар Дэвид.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Калинка, еды нам привези-ка.
10: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Золотая коллекция

0: В завершение каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Sugar Babes на часах без 5:02. Далян Радио Си, Эдвард Май, Вика Жигулина. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне, в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-03-03.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
12: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Турция продолжает переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Турки», ссылаясь на министра обороны Яшара Гюлера. В 2017 году Турция приобрела у России 4 дивизиона ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских «Патриот», но та не согласилась. В ответ Штаты исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. По данным агентства Bloomberg, в этом году Турция попросила Россию разрешить перепродажу С-400 третьей стране, чтобы освободиться от санкций США и получить истребители F-35, пишет РБК. За последние сутки в Свердловской области затопило еще более 20 жилых домов, более 740 приусадебных участков. Таковы данные МЧС области. В общей сложности в регионе затоплено более 3100 приусадебных участков, более 520 жилых домов, 3 дачных, а также 4 участка автодорог и 10 низководных мостов, пишет сегодня «Комсомольская правда». Жителям территории, пострадавших от паводка, доставляют продукты, воду и лекарства. Организовано 12 лодочных переправ. Специалисты перевозят людей к месту работы и обратно. В регионе продолжают также обустраивать дамбы, в частности, у Верхневинского Малого пруда. Службы продолжают мониторинг паводковой обстановки. Между тем, сильные ливни ушли из региона. Сегодня и завтра в Екатеринбурге и по области ожидается погода без существенных осадков, обещают и уральские синоптики, и Росгидромет. Далее до воскресенья возможны местами ежедневные кратковременные дожди. Температура днем будет подниматься в Екатеринбурге до плюс 28 градусов, по области до плюс 32. В воскресенье и в понедельник Росгидромет обещает сухую жаркую погоду и в Екатеринбурге до плюс 32 градусов. Далее в прогнозах небольшое понижение температуры, а с 28 июля кратковременные дожди и грозы несколько дней. Это обещает Гисметео. В Екатеринбургском зоопарке пополнение у насух. У самки Лейлы и самца Лёлика родились 3 сына и дочка. Зверьки активны и подвижны. В вольере скачки, догонялки, веселый писк, рассказали представители зверинца. В рационе маленьких хищников фрукты, яблоки, груши и черешня, а также овощи, мясо, орехи и арахис на сладкое яблочное повидло. Увидеть детенышей насух можно в уличных вольерах на втором этаже павильона «Центральный». Насухи – это семейство енотовых, у них подвижный хоботок, который образует переднюю часть верхней губы и удлиненный нос. ФИФА проведет расследование поведения игроков сборной Аргентины после финала Мундиаля. Об этом сообщает Sky Sports. Напомню, после проигрыша Испании со счетом 0-1 аргентинский футболист Леандро Парадес схватил за шею испанца Эрика Гарсию. Аргентинский защитник Науэль Малина ударил капитана испанцев. Тренер сборной Аргентины Роберто Аяла пытался ударить по лицу испанского полузащитника Дани Ольмо. Также аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала свой трофей. Отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на «Радио СИМ». Спонсор ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». За окном в эти минуты плюс 27. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю. Домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это великолепный Майкл Патрик Келли и суперхит 20-го года под названием Beautiful Madness. Только что на Радио 7. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 14:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. Гармония.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Blue System, далее на Радио Си Бруно Марс, но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ОЭЗ «Жилой комплекс Кливер Парк».
1: Добрый день. В Сочи обломки беспилотника сегодня упали на территорию храма. Оттуда была госпитализирована девочка. Угрозы жизни нет. В аэропорту Сочи введены ограничения. В Краснодаре и Геленджике аэропорты также были закрыты утром, но уже восстановили штатную работу. В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых промпредприятий УРФО. На кадрах силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины. Он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сильная вспышка произошла на Солнце минувшей ночью, сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики. Накануне днем также были две сильные вспышки предпоследнего уровня М, пишет «Москва-24». Разговорная форма глагола «махаю» стала равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года, а также в орфографическом словаре русского языка. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОЭЗ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на Радио ИСИМ, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 27, завтра в среду без существенных осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16,18 и завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Энрике Иглесиас. На часах 14.42 и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Кашин с хитом «Кэтч», еще и Сондурен Энчери и в самом начале Арен Кара.
1: Реклама.

0: Фрески, твое греческое настроение.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
7: 0+.
8: Золотая коллекция Радио Си.
9: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
10: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Кашин с хитом «Кэтч» в завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на радио Си Spice Girls, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В Монетке. Качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
2: 103.7 FM. Радио Сити.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. В Тюмени показали видео предотвращения теракта на одном из ключевых промпредприятий Уральского федерального округа. На кадрах силовики показывают взрывное устройство, после чего проводят обыск по месту жительства мужчины, который готовил диверсию. В помещении обнаружены патроны в пакете, обойма и приклад к автомату, а также сверток с пластитом и детонатор, пишет газета.ру. Ранее в ФСБ сообщили о том, что агент ВСУ готовил взрыв на предприятии, на каком именно не уточняется. При задержании мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова и был нейтрализован ответным огнем. Ему было 60 лет. Правоохранители и гражданские люди не пострадали. Шквалистый ветер в понедельник вечером стал причиной гибели садовода в Свердловском поселке Заречный. Там были повалены деревья, у многих жителей района пропал свет. В СНТ «Мир» падали сосны. В это время один из садоводов пошел закрывать теплицы. На него упали сразу два дерева, рассказали паблику «Зона СГ» местные жители. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС области. Там отметили, что из-за непогоды в Заречном произошло нарушение электроснабжения. В 5 населенных пунктах упали более 30 деревьев. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге в новостройке на Визе сильные ливни затопили паркинги и подвалы. В ночь на 20 июля произошла авария в новом доме на Начдива Васильева 7/2. Жителям ЖК «Любовь» пришлось спуститься и убирать воду с паркингов и подвалов самостоятельно. Приехавший техник УК сказал, что ничего страшного, это грунтовые воды, но через час все затопило. Теперь в доме нет ни горячей, ни холодной воды. Уже вторые сутки. В управляющей компании Red Service жителям сказали, что аварию в доме уже устраняют, а в случае необходимости холодную воду можно набрать в гостевых санузлах на первых этажах дома, пишет Ядин. В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Пока рост скорости солнечного ветра умеренный, но пик прогнозируется на конец дня, ближе к ночи. В начале июля завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдался с конца июня, но всего две вспышки достигли максимального балла X, пишет газета.ру. На ежегодном книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге выступит Станислав Гридасов, составитель сборника, посвященного спортивному журналисту Василию Уткину, рассказали организаторы мероприятия. Книга посвящена легендарному журналисту и комментатору, который изменил язык спортивной журналистики и стал важной фигурой не только для футбольной аудитории, но и для всей современной медиакультуры, говорится в сообщении организаторов фестиваля, пишет «Новый день». Фестиваль «Красная строка» начинается сегодня, пройдет до 23 августа. В историческом сквере. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 27, завтра в среду без существенных осадков, северный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Фонси!

0: Деспасито.
1: Ну и снова коротко о том, как быстро летит время. В следующем году этому суперхиту уже 10 лет исполняется. Это Деспасито. Только что на Радио Си. Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки и далее на Радио Си. Ночные снайперы.
2: Реклама.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: дочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 15:20 в ближайшей музыкальной перспективе на радио Си Алекс Уоррен и сразу после Крис Норман.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Анна на Клаб Супергел. На часах 15:31 на радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Ситуация вокруг Wildberries и продавцов компании из-за ударов по складам маркетплейса непростая. Вопросами помощи предпринимателям занимается правительство, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК. Поселок Верхнеевинский затопило после сброса воды с плотины. Подтоплено 320 приусадебных участков, сообщил сегодня глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. По его словам, ситуация под контролем. Основная задача сейчас – сохранить инфраструктуру поселка, автомобильную дорогу, пишет «Комсомольская правда». В ближайшие часы на Земле может начаться магнитная буря. Скорость солнечного ветра начала планово расти, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ночью и вчера днем на Солнце произошли сильные вспышки предпоследнего класса М. В зоопарке Екатеринбурга пополнение у насух. Увидеть троих детенышей можно в уличных вольерах на втором этаже павильона «Центральный». Насухи – это семейство енотовых, у них подвижный хоботок. Зверьки активные и подвижные, сообщают в зоопарке. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 27. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Naughty Boy Sam Smith. На часах 15:42, и дальше мы будем слушать золотую коллекцию. В этом выпуске Sunrise Avenue, еще Westlife и в самом начале Gazebo I Like Chopin.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Гергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Гергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Gergner 6+.
8: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что «Санрайз Авеню» в завершении золотой коллекции. Далее на радио «Россия» Кристиан Леонтью, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 4 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. «Безопасность – наш главный приоритет», добавили в санатории. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Обуховский из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, и в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед близко идущим поездом, а также поломки автомобилей на переездах. Бобр в Польше в прямом смысле оставил местного жителя без трусов. Владелец одного из частных домов обнаружил, что у него пропадает белье с уличной сушилки. Однажды поляк застал бобра из ближайшей речки с поличным. Этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. «Я застыл на месте», — рассказал пострадавший журналистам. Историю после публикации в СМИ активно обсуждают в интернете. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
0: И погода на Радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 27. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: Это Дэвид Гетта и Сиа с хитом Let's Love только что на Радио 7. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. На часах 16:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Гергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Гергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Gergner6+.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и это Полина Гагарина, Делен Радио Си, Тедди Свимс, но прежде новости, спонсор ОСЗ, жилой комплекс Клеверпарк.
1: Здравствуйте. Москва не планирует контакты с новым премьером Великобритании Энди Бернамом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, по словам официального представителя Кремля, в Москве обратили внимание на заявление нового главы британского правительства о безоговорочной поддержке Украины. Лагерю «Буревестник» в Сысерте подарили скульптуру из Екатеринбурга. Фигуры зайца и волка из «Ну, погоди» были установлены на пересечении улиц Советской и Восточной и регулярно подвергались нападениям вандалов. Портал 66.ru пишет, что больше всего доставалось зайцу. Его либо ломали, либо воровали. Риск заражения кишечной инфекцией при купании в море ниже, чем при купании в пресном водоеме, заявили врачи. Соль и йод мешают бактериям размножаться. В пресной воде, особенно в застойных теплых водоемах без сильного течения, условия для ряда патогенов оказываются достаточно комфортными. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер.

0: Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОСЗ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И погода на радио 7. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 27. Завтра в среду без существенных осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 29.
3: Реклама.
4: Раньше переживали родители. Теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Шер ду Валаморе. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Лили Вуд и Робин Шульц, еще Майкл Джексон и в самом начале Сиси Кэтч.
1: Реклама. Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
4: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Золотые хиты на Радио Си, и только что Лилибут Робин Шульц, и на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Стинг, и перед этим инструментальная музыка.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключаться на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. Для широкого круга участников криптовалюты будут доступны только как инвестиционный инструмент, и платить ими запрещено. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Соцсеть X выпустила полностью переработанное приложение для Android. Обновление уже появилось в магазине приложений Google. Разработчики заявили об изменениях внутренней архитектуры. Новая версия быстрее загружает публикации, обеспечивает более плавную прокрутку ленты и надежнее показывает уведомления. Работа над приложением продолжается. В X должны появиться встроенный видеоредактор и настраиваемые ленты. Часть функций уже опробовали владельцы iPhone. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, 22 июля, обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29. Тепло.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Леонид Агутин «На сиреневой луне». Музыка, которую мы любим на Радио Си. До луны еще довольно далековато, в разгаре вечер, причем прекрасный летний вечер, наконец-то тепло, солнышко, прям одно удовольствие находиться на улице, и думаю, многие прогуляются после рабочего дня. Меня зовут Роман Калашников, слушаем классную музыку, далее у нас Милен Фармер на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784. 56, 56, 56.
6: В Монетке качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о пробках. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу скопление машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Стоят проезжие от Краснодарской улицы до Норильской, Турбинная от Учителей до Космонавтов, объездная дорога от Громова до Амундсена, Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. По магистралям самое загруженное сейчас — это Ленина к ВИЗу.
9: Радио Си. 103.7 FM.

0: Классная рок-баллада Скорпов на Радио Си. Золотые хиты. Отличного всем нам настроения, много интересного дальше. Через минуту, например, трек 9. Послушаем Небенраум на Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: «Эти витражи». Так называется песня, которую мы только что послушали на Радио Си. С нами «Елка». Дальше «Кейра Сауэ». Это через полторы минуты. А пока о важном и интересном расскажет Александра Короткова в новостях на Радио Си.
1: Здравствуйте. Marketplace Wildberries начал выплаты семьям погибших при атаке на Тамбовский склад. Также компенсации в понедельник, 20 июля, начали получать и пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии в больницах. Об этом пишет «Коммерсант». Атаки беспилотников произошли в ночь на субботу. Погибли 8 человек и более 70 пострадали. Жители Свердловской области с начала года отправили в зону спецоперации более 800 охотничьих ружей. Все ружья, сданные для нужд военных, 12-го калибра, поскольку гладкоствольные охотничьи ружья – одно из лучших средств борьбы с беспилотниками, пишет агентство ЯН. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Причиной назвали рост нападений нетрезвых пассажиров. Нарушителей запрета в Германии будут выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на них. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиру по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: русский размер. Лети на радио Си, музыка, которую мы любим. Думаю, что многие уже летят, ну или хотя бы думают о том, чтобы отправиться в сторону дома. Все-таки финал рабочего дня. Хорошего вечера вам в компании классной музыки Радио Си. Дальше золотая коллекция. Включаем Evanescence, Moby и начнем с Savage. Радио на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик «Пикник Биг». 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин — это автомагистральная улица от проходного переулка до Пехотинцев, плотно на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, Шевская стоит от Тепличной до проспекта Космонавтов и много машин на проезжей от Краснодарской улицы до Норильской.
1: Реклама.
9: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
10: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
9: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
10: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Evanescence на радио Си в золотой коллекции часа. Далее включаем Майкла Бубле «Sway», а перед этим музыка, понятная без слов. Для вас Кэнди Далфер буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31.07.2020.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Сегодня в Кировском сыр российский «Касмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: 103.7 FM. Радио
2: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В правительстве заявили о частичной стабилизации топливного рынка в России. Как заявил вице-премьер Александр Новак, принятые кабинетом меры приносят свои результаты. Во многих регионах, по словам вице-премьера, снимаются ограничения. Признаками этого являются количество заправок, которые возобновили работу, а также сокращение очередей. При этом в кабинете признают, что в некоторых регионах обстановка остается сложной. Коммерсант напоминает, что дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Поселок Верхнеевинский затопило после сброса воды с плотины. По данным администрации, всего на территории муниципального округа затоплено 320 приусадебных участков. Об увеличении объема сбрасываемой воды верхнеевинцев предупредили еще в конце прошлой недели. Меру назвали вынужденной, чтобы не допустить переполнения водохранилища. Также чиновники заявляют, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в Верхнеевинском пруду, по словам главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева, остается неизменным. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе Уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик введет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Урару напоминает, что аэропорт Кольцова в конце октября ежегодно переходит на осенне-зимнее расписание. В Кремле назвали непростой ситуацию с маркетплейсом Wildberries и его продавцами после субботней атаки на склады. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство на связи с руководством РВБ и занимается вопросом. Ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса, цитирует Лента.ру Дмитрия Пескова. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sitkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: По-настоящему летний вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. К музыке мы скоро вернемся. Пока слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете Радио Си, дальше Том Уолкер, Leave a Light On. Через минуту на 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
12: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
13: Чего?
12: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
13: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
12: Потому что лето слишком короткое.
13: А хорошие вечера хочется запомнить.
14: Адреса на сайте «златопечка.ру».
15: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
0: В городе пробок на 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты отмечу крупнейшие. Это Бирюзовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая от Барьерной до Укромного переулка. А Патриса Лумумба, Зенитчиков, вторая Новосибирская стоят от Военной до Умельцев. ЕКАТ от Бирюзовского тракта до 16 километра. Шевская стоит от Совхозной до проспекта Космонавтов.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: мощная волна энергии, заставляющая поверить в себя. The Best, Тина Тернер, только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Много интересного дальше, например, через минуту, 30 февраля. Примером на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Lit X3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпич. Кирпичный завод.
12: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженое. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.
15: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Робби Уильямс «Supreme» на Радио Си, музыка, которую мы любим. От песен, проверенных временем, переходим к ярким новинкам. У нас дальше хит этого года «Stay», «Леони» и «Клаун Скотт» буквально через 3 минуты. А пока на Радио Си Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом.

0: Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слова «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание: «Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Александр Васильев, «Сплин. Мое сердце» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас «Boson One in a Million», чуть раньше «Дайдо», а начнем с песни «Life is Life», «Жизнь есть жизнь», «Опус» на Радио Си в золотой коллекции часа.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Скопление машин сейчас на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Плотно на Базовом переулке от Кольцовского тракта до Асфальтового завода. Отмечу Патриса Лумумбы, Зенитчиков, 2-ю Новосибирскую от Военной улицы до Умельцев. ЕКАТ от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, Проезжая стоят от Барьерной до Норильской улицы. Самая загруженная магистраль сейчас это Ленина по направлению к ВИЗ.
4: Реклама.
5: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
6: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
5: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
6: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
7: Радио «Си». 103.7 FM.
8: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Спасибо, что проводите вечер в компании классной музыки Радио Си. Только что Боссон. Одна на миллион. Дальше Ace of Base, а через минуту у нас музыка, понятная без слов. Элис Мур на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры – это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31.07.2026 года.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио СИН.
1: Здравствуйте. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет Коммерсант, сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. На территории Ирбита продолжает снижаться уровень воды в реке Ницце. Днем во вторник река была уже ниже 8 метров и опустилась на 4 сантиметра за 6 часов. В зоне подтопления в городе при этом остаются 165 домов и приусадебные участки, пишет «Новый день». Режим ЧС в Ирбитском районе ввели больше недели назад, когда на Свердловскую область обрушились первые рекордные ливни. Из-за прошедшего паводка организаторы отменили ежегодный Ирбитский мост. Фестиваль. Тем временем жители Екатеринбурга с приходом жары открыли купальный сезон. Любители плавания попали в кадр на набережные сети в районе УГМК-арены. Из-за ливней набережная в этом месте остается подтопленной, пишет портал Е1, публикуя видео. Напомню, ранее Роспотребнадзор Свердловской области сообщал, что в регионе нет ни одного места для купания, которое бы официально получило разрешение санитарных врачей. Перед приходом ливней визу у Роспотребнадзора получил единственный пляж, который принадлежит одному из санаториев. Представители России и Германии провели в июле переговоры в Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уточнил, что о встрече азербайджанские власти не были уведомлены заранее, и содержание переговоров официальному Баку тоже неизвестно. Заявление Ильхама Алиева прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. На этой неделе немецкие СМИ сообщали о смене настроений в Германии и о подготовке переговоров с Россией. Официально в Кремле эту информацию не комментировали. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.55.
0: Давайте узнаем, что нам завтра, 22 июля, в среду ждать от погоды. Синоптики обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов. Листов по телефону 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот по-настоящему солнечный, летний и даже уже немножко жаркий вечер давайте поиграем в «Третий звонок». Все очень просто. Кто дозвонится третьим, тот и заберет подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора 16+». Дозванивайтесь третьим по номеру 235-103-7 и приз ваш. Играем в «Третий звонок» на Радио Си.
2: Реклама.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31.07.2026 года.
5: В городе затруднения лишь местами. Яндекс.Карты показывает 3 балла. Отмечу крупнейшие. Скопление машин – это Трудовая, Губахинская, проезжая. От Березовского тракта до Укромного переулка стоят Дегенина от Павла Шаманова до Краснолесья. Объездная дорога от Московской улицы до Амундсена. Плотно на Второй Новосибирской от Палисадной до Умельцев. И отмечу Щербакова от Самолетной улицы до Павлодарской.
0: Радио Си. 103.7 FM.

0: Напомню, играем в третий звонок. Кто дозвонится третьим, тот и заберет приз от Радио Си.
1: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились самым первым.
1: Отлично.
2: Добрый, здравствуйте.
0: Вы номер два. У вас миссия передавать приветы.
2: Ну, всем в Екатеринбурге, в Дегтярске привет. Кто знает, сантехника Ильдара. Чудесный вечер, я нахожусь, честно говоря, на даче, отдыхаю.
0: О, класс. Хорошо вам отдохнуть. Давайте узнаем, кто у нас победит сегодня. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Как зовут вас?
1: Владимир.
0: Владимир, похоже, мне остается только вручить приз. Я уже второй день подряд удивляюсь, как умудряются первые потом дозвониться еще и третьим. Причем я смотрю, вот параллельно идут звонки. Удивительное совпадение, конечно. Но так или иначе, вы получаете, Владимир, книгу от издательства «Бомбора» «Мане. Жизнь и творчество». Поздравляю вас!
1: Спасибо! Ура! Желаю погоды солнечной. По прогнозу, лето вроде начинается без дождей.
0: Да, выходные плюс 30.
1: Хватит. Всем хорошей погоды и удачи.
0: Далее на правах рекламы. Внутри книги вас ждет подробная биография художника с фотографиями из его личного архива, фамильными документами, а также множеством репродукций его работ для читателей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем вручать приз в третьем звонке. Ну, а впереди у нас классная музыка Радио Си.
3: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
6: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
8: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. С нами только что классика R&B, Баста Раймс и Марайя Керри «I Know What You Want». Дальше «Золотое кольцо», слушаем Моранди, «Any Wild Child» и начнем нашу музыкальную подборку с Ричарда Маркса на Radio C.
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
0: В городе пробок совсем немного. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Плотно на Дегенина от Павла Шаманова до Краснолесья. На Светлореченской от Соболева до Репина. Амундсена отмечу от Бардина до Объездной. А Шевскую улицу от Краснопловцев до Фронтовых бригад.
1: Реклама.
11: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
12: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
11: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
12: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
13: Золотая коллекция «Радио Си».

Моранди «Save Me» на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Atomic Kitten «If You Come To Me». Это буквально через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Владимир Косма на радио Си.

0: 8 вечера в Октябрьске, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с финальным на сегодня выпуском новостей Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет без существенных осадков, ночью в Екатеринбурге плюс 16-18, днем плюс 27-29. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
1: Реклама.
2: Давай заедем в «Златопечка».
3: Конечно.
2: Что возьмем сегодня?
3: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
2: Получается, весь дачный стол.
3: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
1: Адреса на сайте златопечка.ру.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Эд Ширан на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает лишь 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Вы слушаете Радио Си. Отличного вечера. Дальше добавим немного рока в этот вторник. Послушаем песню «Ветер» через минуту.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Нежный, красивый и даже чуточку загадочный хит Алены Свиридовой только что на Радио Си. Далее у нас Элук и Халид, Dive Into Me. Послушаем через полторы минуты яркую новинку, а пока время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемость действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: разгаре теплый летний вечер, даже уже хочется сказать, наконец-то теплый. Вы слушаете Радио Си, классная музыка для вас, только что Биби Рекса, а дальше золотая коллекция. Мы подобрали три великолепные песни, например, Даррен Хей, Strange Relationships, раньше Роксет, а начнем с Элтона Джона на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. Три сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-540. 26,
6: 78. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Даррен Хейс, Strange Relationships на радио Си в золотой коллекции часа. У нас на старте Sting, Fields of Gold, покажем музыка, понятная без слов. Жан-Клод Барели на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, будет без существенных осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Ночью ожидается в Екатеринбурге плюс 16-18, а днем плюс 27-29. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете Радио Си «Золотые хиты». С нами только что Ava Max. Дальше музыкальный нон-стоп. Много интересного. Например, компанию нам составят Bengals, Eternal Flame, Alex Warren. А через минуту красивая, задумчивая песня от группы «Смысловые галлюцинации» «Звезды 3000». Меня зовут Роман Калашников. Всем классного летнего вечера.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: атаки твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске на Радио Си Depeche Mode, чуть раньше Джордж Майкл с хитом 96-го года Jesus to a Child, а начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Cutting Crew.

0: Depeche Mode в финале золотой коллекции Radio C. Далее романтический вечер, буквально через 3 минуты он стартует, откроет его песня дуэта Эрос Рамазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вита», а пока музыка понятная без слов. «Пандана» на Radio C. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18, днем до плюс 29.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Майкл Джексон на радио Си. Слушаем дальше Джеймса Бланта «You are beautiful». Песня прям настраивающая на романтику. А сейчас время гороскопа. С нами Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемость действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Си».

0: Желаю вам прекрасного вечера. В Екатеринбурге 11 часов. Это радио Сина 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики переменную облачность. Будет без существенных осадков. Ночью до плюс 18. Днем до плюс 29. Настоящее лето.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л. Номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду. Она обещает быть такой же теплой, как и сегодняшний день. Обещают до плюс 29 и без существенных осадков. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию «Malibu Dreams» на радио Си.

0: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Песен еще не написанных.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
5: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. «Обуховский» из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32 и евро 89.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает

0: и запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования. Около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами, на Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
2: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
6: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021-м – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
2: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
4: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Arisa 8 и Geely M-Grand. Интересно,

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
5: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе вазовский внедорожник Lada Niva Legend шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия АвтоВАЗа, запустили серийное производство глубоко модернизированной Нивы. К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил китайский Чань-Э-2, а в 2021 – индийский Чандраян-2. А астронавт Басс Олдрин еще жив, ему 96 лет.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод – автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент – Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков – цианус – переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
2: Новости со всего света
1: для слушателей старше 12 лет.
4: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
5: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там флаг США, разместили комплект научных приборов, собрали почти 22 килограмма образцов грунта. Тема первых на Луне до сих пор вызывает споры. Есть те, кто считает это мистификацией и даже съемкой Голливуда. Но правдивость события доказывают в том числе более поздние снимки разных орбитальных аппаратов. Так, в 2010 году следы пребывания миссии «Аполлон-11» на Луне подтвердил кит

0: В лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает – базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.